сливые бои, розвияни сири туманы. Вы солнце раскрыли обимы свои,